готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Верхней Пышме представили обновленный состав «Финиста», теперь с приставкой «Премиум». На нем пассажиры смогут передвигаться между регионами. В составе премиального поезда 5 вагонов, 2 классов комфорта и 311 мест. Различия между классами только в креслах, в бизнесе они чуть удобнее. Новый «Финист» способен мчаться на расстояние до 700 км с максимальной скоростью 160 км в час. В Свердловской области начался набор детей в кружки и секции. Для них подготовили около 300 тысяч мест на всевозможные занятия с творческим, научным, спортивным, гуманитарным уклоном и так далее. По некоторым программам можно заниматься и онлайн, поэтому записывают на них независимо от места проживания. Выбрать подходящую программу и записаться можно через систему «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области» или через портал госуслуги. Скандал произошел в Нижнетагильском медицинском колледже из-за бюджетных мест. После публикации списков о зачислении выяснилось, что по специальности «Сестринское дело» на базе 9 класса учиться за бюджетный счет смогут лишь 100 студентов. При этом изначально планировали набрать 200 человек. Как уточняет агентство новостей «Между строк», родителей возмущает, что списки о зачислении были опубликованы позже на 4 дня, не 15 августа, а 19. И сейчас тем, кто не попал в заветную сотню, настойчиво предлагают подписать трехсторонний целевой договор, чтобы все-таки попасть в учебное заведение. Жителям Урала потребуется от 4,5 до 8 лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке, если откладывать на жилье всю зарплату целиком. Быстрее всего среди регионов УРФО справятся жители Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Им потребуется по 4,5 года. В Свердловской области срок накопления составит 7,5 лет, следует из исследования профильного издания «Мир квартир». Аналитики сопоставили среднюю стоимость квартиры в новостройке со средней зарплатой в каждом регионе. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале утром солнечно, днем немножко придут облака, но осадков не будет. Температура утром 15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22.

0: Доброе утро, Алина, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Тагил. Доброе утро, Трокач-канал. Все вещи Северный Урал и все, кто сейчас уже на работе, на работу идут или с работы также двигаются в сторону какого-то любимого, приятного места.
1: Да, где есть кровать или диван. Ну, подушка, по крайней мере.
0: А может быть, что-то и поинтереснее. Неделя такая интересная будет, классная. Так, новый день, понедельник, 7:12 на наших студийных. Мы потихоньку начинаем узнавать, что у нас впереди. А впереди в этом часе
1: так у нас... А что у нас впереди? Музыка шикарная, новости, да и вообще хорошее настроение тоже с нами здесь. После выходных 24-е у нас уже.
0: 24
1: августа. Ну что у нас? Осталась неделя до осени.
0: Перед тем днем, когда первоклассники, и не только первоклассники, с улыбкой на лице пойдут в то...
1: учебное заведение. Ну и студенты новоиспеченные, которые старались, сдавали экзамены и поступили уже, тоже уже готовятся ко всю, к этой приятной, приятному
0: тренингу. Ох, и классно, жизнь будет, как же я завидую студентам. В школе не завидую.
1: Слушай, а что, никогда не поздно, вот возьми, да,
0: тоже куда-нибудь
1: поступи, да, куда-нибудь.
0: Ну, кстати, а почему нет? Вот какие идеи приходят в понедельник? А какие идеи приходят к вам в понедельник? На свежую-то голову после...
1: Выходных. Так пишите, звоните, рассказывайте.
0: Да. Если идей нету, то загляните к нам в группу ВКонтакте.
1: Там всегда что-то есть интересное.
0: Мы сегодня, по-моему, говорим о том, что люди мечтают, о мечтах, о каких-то желаниях, да?
1: Ну, да, вот и бывает же такое, что вот есть какая-то мечта, и она до сих пор вот вас не отпускает. Ну вот думаете вы постоянно о ней, ну никак, ну вот вроде уже и время прошло. Но вот есть ли у вас какая-то такая мечта, пишите,
0: да,
1: поделитесь.
0: А то бывает нет возможности, есть мечта. Появляется возможность.
1: Мечта как-то уже... Ну и вообще, в принципе, почему ваша мечта до сих пор не сбылась? Что ей мешает? Заходите, у нас уже опрос во ВКонтакте, в нашей группе официальной. Ну и пишите, какая мечта до сих пор вас не отпускает. Очень интересно почитать.
0: Три часа впереди, поболтаем.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну что, бриллианты вы наши. А как ваши выходные прошли? Вы видели, что происходило в выходные-то? Я вам все расскажу.
1: А что происходило?
0: Слушай, тут из мира этих риэлторов, продаж квартир у меня тут прилетела новостейка. Не знаю, откуда, как это появилось у меня в ленте по продаже квартиры, но оказывается, новая услуга в московском регионе появилась. Риэлторы, господи, начали брать деньги за показ дорогих объектов. Хочешь посмотреть, заключай договор безвозвратной комиссии.
1: Ну, а,
0: нет, чтобы отсеять, да, все, чтобы отсеять вот такие вот решения, что пришел,
1: видишь,
0: посмотрел.
1: Дорогих объектов, чтобы не было вот этих вот зевак, которые просто хотят посмотреть.
0: Да, да, ну в этой же статье пишется, что да, действительно, то есть если, ну чтобы отсекались, кстати, люди, которые проходили, посмотрели, потом, ну ладно, спасибо, мы подумаем, или там напрямую свяжем. Ну, в общем, это разные истории. Есть ли смысл такое делать, как ты считаешь?
1: Ну, возможно.
0: Возможно. А если ты все-таки... Ну, дорогие объекты, это сколько? Миллиард?
1: Ну, наверное, там где-то налей-то много будет.
0: Наверное.
1: Так
0: 6?
1: Что? Ну, плюс-минус.
0: А после 6 цифрка одна или...
1: Да я не знаю. Ну, насколько действительно дорогих? Ну,
0: в общем-то, есть, наверное, смысл.
1: Ну главное, да, чтобы, но чтобы просто время не тратить на...
0: В общем, да.
1: Это же не музей.
0: Ты знаешь, для некоторых это и музей.
1: Ну вот, чтобы... Тогда платите.
0: Там это...
1: Музей тоже платный.
0: В музее надо быть аккуратным, да. И в музее надо же еще пыль протирать, и бахилы одевать, и вообще
1: ну,
0: содержать
1: да.
0: его. И так что ну, вы там вот. Не топчите лапами, руками своими, там, не трогайте хрусталь-то фамильный.
1: Это да.
0: Это да. А я слышал, что... За границей тоже какие-то происходят случаи? Кто там фонды хотел открывать?
1: Какие фонды?
0: Ну, ты сейчас мне только что рассказывала, что человек в теннис играл и решил это... Открыл решить фонд поддержки. Чего? Он говорит, миссия у меня, говорит, не в теннис играть, а открыть...
1: Чтобы все мечты сбывались у людей. Вот это вот миссия. Вот это вот хорошо. Про мечты-то, кстати, мы сегодня...
0: Такой человек 3 раза сердце остановился.
1: Ну, это мы упустим.
0: И он сразу решил, что...
1: Нет, этого не будем рассказывать. У него все прекрасно, он жив, здоров, счастлив, да. Ну, вот просто, говорит, у меня миссия. Хочу создать фонд по тому, чтобы сделать людей счастливыми, чтобы их мечты сбывались. Поэтому назвать этот фонд «Феникс».
0: Ага.
1: И все. Слушай, и работать.
0: Слушай, ну отличная мечта, ну отличная мысль. Я думаю, что если у кого-то тоже были такие мечты, и почему бы их не реализовать, да?
1: Да, вот поэтому мечты на потом мы не откладываем и вспоминаем вообще, какая
0: да,
1: мечта и... до сих пор вас не отпускает.
0: Да, и помним этот лозунг «Газпрома» рекламный, помним все, да? Мечты сбываются.
1: Это точно.

0: искали.
1: Где мы? А здесь? Вот мы здесь.
0: Здесь. В уютной студии Кар-радио. Навариваем кофе.
1: Какао, ну, что ты обманываешь?
0: Да что ты?
1: Да мы ничего еще не завариваем. Мы только говорим и говорим.
0: Да, это можно. Это такое, да, по понедельникам происходит. Так, что у нас еще происходило? Такой день. Такой день сегодня. Хороший, солнечный. Слушай, ты, кстати, сейчас, когда выходишь в автомобиль, ты заметила, что он такой весь, уже весь, как это, не изморь все это. В России такой весь.
1: Ну да.
0: Закрыт.
1: Ну да.
0: Это уже преддверие осени, да?
1: Так я тебе говорю, ты на календарь-то давно смотрел? У нас через неделю осень.
0: Я тут слышал какой-то новый термин, какой-то один из экспертов где-то на федеральном канале сказал, предосеннее состояние или как-то предосеннинг.
1: И
0: как
1: что?
0: Как назвать этот период времени? Предосенник. Предосенник, предосенник.
1: Как будто... Ну да, предосеннее состояние. Что? Легкая грусть.
0: Чувство утраченных утраченных теплых деньков. Но зато впереди же еще. Ой, бабье лето. Самое лучшее время, мне кажется, бабье лето.
1: Ну, и ты так уверен, что оно будет? Оно
0: да
1: же,
0: будет,
1: может, чтоб... будет.
0: Оно всегда бывает.
1: Да ну нет же.
0: Да будет. Да, оно такое же непостоянное, как и
1: так,
0: девушка.
1: Но...
0: Такое же прекрасно. Ну, такое же прекрасно. Так, ладно, так какие у нас там новости еще произошли? Я тут все смотрю, какие-то все серьезные, а? Что за серьезные новости? Сбер раскрыл подробности, кого-то там задержали.
1: Ну, это
0: ужас.
1: Не... Я вот, мы с тобой говорили про то, что студенты скоро пойдут в университет, угу. Тоже новая жизнь. Угу. Мне тут новость попалась, что родители без спроса купили своей дочери квартиру после выпускного.
0: В смысле, ну, они ее не спросили?
1: Да.
0: Это тот случай, когда тебя вот не спросили, квартиру купили тебе.
1: Так я тебе больше скажу. Девушка сняла видео, как она просто рыдает от того, что зачем мне эта квартира. Я мечтаю жить в общежитии. Она мечтала вот об этой...
0: Можно поменяться с ней местами.
1: Вайбовой общажной жизни, но как бы...
0: Можно с ней
1: родители
0: поменяться...
1: все опять испортили, понимаешь?
0: Меня место в общаге Нижнего Тагила на вот место вот в этом...
1: В этой семье?
0: В этой семье, да.
1: Да.
0: Купите квартиру. Там, где в Москве это, ты говоришь, да?
1: Я не знаю.
0: Ну, я думаю, что это в том где-то регионе.
1: Наверное.
0: Слушай, ну, конечно, романтика — это хорошо, но что-то...
1: Ну вот она расстроилась. Она мечтала вот всю жизнь об этой вот атмосфере жизни.
0: Всем так расстраиваться бы, а?
1: Вот, а вот я говорю, вот родители взяли и испортили.

0: Или все.
1: Ой, родители, что вы делаете со своими детьми, а?
0: Отправляйте.
1: На дошираки, пусть они
0: Чтобы
1: доширак, чтобы чайный пакетик заваривать по 2-3 раза.
0: Чтобы драться за сковородку.
1: Да, чтобы научиться мыть пол, прибираться, заправлять кровать самостоятельно, потом, когда и там человек лишний лежит одновременно, да. Попадать туда, куда не надо попадать. Как не надо попадать?
0: Про кровать и лишнего человека одновременно ты мне за эфиром потом расскажи, я не поняла.
1: Да ладно, это уже каждый мир в своей сплоченности придумает. Бороться, так сказать. В общем, много всего, приятностей.
0: А ты так жил? Ты жил?
1: Слышал, видел.
0: Слышал, видел?
1: Да, а как? Ты нет?
0: Нет.
1: Много потерял?
0: Да слушай,
1: нет,
0: я как бы, я тоже слышала, видела, но...
1: Да,
0: как
1: да
0: бы, ничего, студент... лучше слышать, видеть, как
1: это
0: бы.
1: Точно, да. Да ничего, студенты найдут себе это на свои приключения.
0: Это точно.
1: Так что мечтайте, радуйтесь и все такое. Так, ладно, поехали дальше.
2: Включайся. Утро на Эко-радио уже в эфире.
1: Вон, и Боб Синклер нам тоже поет. I can't wait. Не могу я ждать, да?
0: Так не надо ждать, надо действовать.
1: Действовать, да. У меня мечта вон в планах реализовать ее.

0: Только радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
4: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
5: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения.

0: Не те и записывайтесь в Волмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха.

0: Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Алина, вот смотри, даже Джесс Глайн поет. Солнышко, вернись-ка ты к нам. Пока. Даже он чувствует.
1: Да, но у нас пока что здесь.
0: Здесь.
2: Гороскоп на Эко-радио.
0: Ой, а еще с нами гороскоп. Гороскоп, все, что звезды говорят на этот день, расскажем. Ничего не таим.
1: Овнам начало дня может принести небольшую проверку на выдержку. Человек, от которого зависит важный вопрос, будет медлить с ответом, но вы не нервничайте и не воспринимайте это как попытку вам помешать.
0: Да, нервы, как говорится, не восстанавливаются. Тельцы, а вам сегодня предстоит разобраться с практическими вопросами, которые некоторое время откладывались. Это может касаться денег, документов, покупки или домашнего дела.
1: А близнецам понедельник принесет ситуацию, где особенно пригодится способность быстро находить общий язык с разными людьми. Ну, близнецы, у вас все получится, ну а вечером захочется обсудить произошедшее сразу с несколькими, опять же, знакомыми. Не спешите, некоторой информации полезно сначала немного отлежаться.
0: Значит, одним не торопиться, а этим не спешить, да?
1: Да, просто размеренно, близнецы.
0: Не торопитесь, близнецы. Так, а вот раки. Сегодня, может быть, вам особенно... Что-то неправильно фразу начал. Раки. Сегодня, может быть, особенно важно сохранять собственный эмоциональный ритм. Кто-то рядом начнет нервничать, торопить окружающих или создавать ощущение чрезвычайной ситуации там, где ее на самом деле таки и нет. Не позволяйте чужой тревоге определять скорость ваших действий.
1: Львам понедельник способен предоставить возможность показать профессиональные способности перед важным человеком. Не пытайтесь специально впечатлить его, спокойно выполняйте задач.
0: Девы, вам сегодня придется выбирать, чему действительно стоит уделять внимание.

0: Несколько задач одновременно будут претендовать на статус самых срочных. Не начинайте день с мелочей, а только ради удовольствия быстро поставьте несколько галочек на самых-самых важных делах.
1: Весам понедельник может принести необходимость

0: дел и привычных обязанностей. А вы, стрельцы, не отказывайтесь только потому, что не чувствуете себя экспертом. Сегодня важно учиться и набираться опыта.
1: Ой, козероги, а вот для вас вообще важная информация. Козерогам сегодня может понадобиться пересмотреть сроки. Возможно, вы обнаружите, что планировали слишком много задач на короткий период. Не пытайтесь компенсировать ошибку дополнительными часами работы.
0: Водолеям сегодня может надоесть привычный способ решения одной задачи. Именно раздражение подтолкнет вас к варианту, который раньше почему-то не рассматривался.
1: Ну и рыбы. С рыбам понедельник может принести неожиданную ясность в вопросе, где долго приходилось ориентироваться скорее на ощущения, чем на факты. Появится информация, которая подтвердит или опровергнет ваши догадки. Ну и спросим рыбку нашу красивую.
0: Сонную. А ну что?
1: Что, есть какие-то у тебя догадки, либо информация про что-то, что должно сегодня подтвердиться?
0: Да нет.
1: Нет? Ну, значит, появится.
0: Ну, я жду.
1: Недельник еще такой. Ну, а Козерог Александр говорит, что вот его гороскоп все прямо в точку.
0: Да.
1: Так что да, я думаю, что и другие знаки. Все будет так, как говорят звезды свыше. Но и на себя не плашь. Это как-то. На звезды надейся.
0: Да,
1: и сам не плашай.
0: И сам не плашай.
2: Утреннее шоу. Музыка и ты. Вместе.

0: Это радио. Реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада». Автосеть РФ. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
4: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж «G-Tour» открыт! Современный

0: дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале. 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. В Нижнем Тагиле реконструируют площади бывшего училища номер 104 на улице Индустриальная. После масштабного обновления здесь откроют центр профессиональных компетенций, где будут учиться и повышать квалификацию как действующие, так и будущие металлурги. Проект воплощают благодаря соглашению между правительством региона, мэрии и Евразом. Компания вложит в образовательное пространство почти 1,5 миллиарда рублей из налоговых отчислений. В Свердловской области начался набор детей в кружки и секции. Для них подготовили около 300 тысяч мест на всевозможные занятия с творчеством.

0: техническим, научным, спортивным, гуманитарным уклоном и так далее. По некоторым программам можно заниматься и онлайн, поэтому записывают на них независимо от места проживания. Выбрать подходящую программу и записаться можно через систему «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области» или через портал госуслуги. В Нижнем Тагиле могут появиться китайские модульные капсульные дома. Этот и другие проекты обсудили на встрече представителей российского и китайского бизнеса, организованной торгово-промышленной палатой города. Предприниматели из китайского Харбина планируют сотрудничать с уральцами по многим направлениям, в том числе и по туристическому, рассказали в пресс-службе мэрии. В поднебесные капсульные отели уже много лет пользуются большой популярностью как инструмент отдыха выходного дня, в основном благодаря своей практичности и дешевизне. В Нижнем Тагиле почти вдвое сократилось число больных туберкулезом, сообщает пресс-служба мэрии. Динамику обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике распространения социально значимых инфекций. Количество больных туберкулезом в городе снизилось с 436 человек в 2024 году до 247 в 2026. Также отмечается снижение показателей заболеваемости, распространенности, бациллярности и смертности от туберкулеза. Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают солонцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка Бажовские места заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: На Среднем Урале сегодня, по данным сервиса Яндекс.Погода, будет солнечно, без осадков. Днем небольшие облачка прилетят, но ничего страшного, солнце их растопит. Сегодня

0: ожидается небольшая магнитная буря, ну, совсем маленькая, такая на 2 балла. Ультрафиолетовый индекс умеренный. Ну и что есть по температуре? Температура 15 градусов, ну а днем воздух прогреется до плюс 22.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. И ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня

0: Эй, хай, я. Я здесь, и Алина тоже здесь. И если вы не слышите музыку на заднем фоне, то она сейчас появится.
1: Волшебник.
0: Да, Александр Данилов и Алина Геринг в новой музыкальной неделе, я бы даже сказал.
2: Вот да, вот так, 24 у нас августа, на дворе понедельник.
0: Да, финальная полная неделя лета. Это значит, что есть смысл вспомнить, что мы еще не успели за лето, и ну что же делать? Отложить на осень. Если что-то мечтали, если что-то думали, что-то хотели, ничего страшного, еще в осени. Осенью можно успеть сделать.
2: Ну а если это летняя мечта?
0: Ну, значит, что на делать? Следующее лето запланировать. Но либо скорректировать.
2: А если улететь в лето, например?
0: Улететь? Вот. Всегда за летом можно отправиться. У нас же все-таки шарик-то крутится, вертится.
2: В общем, к чему это, да, к чему мы это все? Потому что мы обсуждаем сегодня мечты. И почему ваша мечта до сих пор не сбылась? И какая мечта до сих пор не отпускает вас? Расскажите свою историю в комментариях в нашем...
0: Ну, в группе ВКонтакте.
2: Да, в нашей официальной группе ВКонтакте.
0: Все там. Там же, да, группа ВКонтакте работает.
2: Отлично. Ну что, у нас праздники.
0: Ну что, да. Чтобы отметить, если вам не хватило выходных, то можно отметить еще сегодня день валяния в стоге сена.
2: Отлично. Сегодня это же я отмечу.
0: Да, ну тут все очевидно. В это время крестьяне в древние времена заканчивали пару сенокоса, сено было все сверстано, и уже можно было все-таки отдохнуть, полежать в этом стоге. Ты знаешь, мне кажется, было бы хорошо в этом в этом в траве, в этой свежескошенной полежать, посмотреть на звезды. Вчера какие звезды были ночью. Ах, какие звезды.
2: Ну, я сплю ночью. Коллега.
0: Да.
2: Ты все гуляешь по ночам.
0: Есть такое.
2: На звезды смотришь.
0: День жажды.
2: Очень романтично, кстати.
0: Романтично, да. Когда гулять, как не выходные.
2: Да, день жажды ежегодно отмечается 24 августа.
0: Да, утоляйте свою жажду.
2: Пейте воду, потому что значение воды для жизни человека, вообще, в принципе, для здоровья. Вот мы...
0: Мы знаем, что потом, если мало пить воды, то могут камни в почках образоваться.
2: Да, и потом...
0: Потом посыпется все.
2: Потом на две недели в отпуск вы... Бац, и уйдете.
0: Да. Так, что у нас еще? День падающей звезды. Да, загадывать можно даже так теоретически.
2: Вот как раз-таки, если ваша мечта еще не сбылась, ищем.
0: Звездочка-то поможет.
2: Да, ждем.
0: Поможет,
2: падающую звезду и загадываем желание и мечту.
0: Ну и сегодня еще день, Международный день странной музыки. Именно он натолкнул меня вот на мысль включить вот это.
2: Вот это на вот. Это странно.
0: Ну так день странной музыки. А что ты хочешь?
2: Ну и день рождения картофельных чипсов.
0: День рождения этих штучек, которые мы так любим. Скажем честно, все их любят.
2: Да я обожаю.
0: Все их есть и едят.
2: Да я обожаю.
0: Даже изожники. Ну, делают вид, что не едят, а потом втихомолку сядут в машину, пока едут по пути домой. Сидят и пакетик выкинут, чтобы никто не видел.
2: В общем, про чипсы мы поговорим в следующем часе.
0: Да,
2: немного,
0: кстати,
2: подробнее, потому что радиоутка.
0: Радиоутка, да, в следующем часе буду отгадывать, что там Алина приготовила по теме картофельных чипсов.
2: По теме.
0: Да, ну и
2: тема дня.
0: Да, ну и вы мне можете помочь, звоните по телефону. Так, у нас сейчас

0: Телефон поменялся, 96-0-15, но это в следующем часе. А пока... Так, пока у нас позитив вайбс.
1: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
0: Позитив вайбс, Алин, напомни, пожалуйста, это значит позитивное настроение же?
2: Какой ты молодец!
0: Да, и помню еще, что ты за школьной программы. Так, позитивное настроение, ну что, тут все этим все сказано. Делаем громче.
2: Делаем громче.

0: Авторадио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Тенет Т7. От 1 миллиона 995 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет, Русальянс, на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
4: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
5: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
6: «Осмото Тагил». Дилер «Лада», который рядом. «Осмото Тагил» – надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В «Осмото Тагил» 0% первый взнос. В «Осмото Тагил» – трейд-ин с доплатой. В «Осмото Тагил» – новая «Лада» за 2 часа. «Осмото Тагил» – официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 40. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов «Осмото Тагил». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: А если долго-долго молчать, то, возможно, ты начнешь мечтать. Но мечты не сбудутся. Мне кажется, если есть какая-то мечта и желание, нужно о ней говорить.
1: Так не нужно говорить, нужно действовать. Потому что как мечта без действия, это что?
0: Это
1: как?
0: Просто мысль.
1: Вот.
0: Просто мысль, наверное, да.
1: А если у тебя какие-то действия, тогда это уже цель.
0: Да. Я тут слушал, кстати, какой-то видел подкаст, что-то такое, что чем человек отличает... Ну, как человек? То есть у человека же есть речь, и только мысль, которая, когда она превращается в речь, человек ее проговаривает, мысль, то есть она начинает работать.
1: Да, тоже такое есть.
0: То есть, если пока ты не говоришь об этом, это как бы
1: не работает,
0: нет,
1: да?
0: Да, то есть.
1: То есть достаточно просто поговорить.
0: Ну, хотя бы первый шаг, я так понимаю. Я там не досмотрел. Не досмотрел там рилсика. Поэтому подробности это уже у психоаналитиков и что-то в этом роде. Ну, в общем, мечты — это хорошо. А когда они сбываются, это еще лучше. А когда они сбываются, нужно новую мечту придумать. Правильно?
1: Ну да.
0: То есть это же не мечта, это такая штука интересная, которая не постоянно. Ну вот, допустим, что ты вспомни, когда мы пошли в школу, мечтал о том, чтобы быстрее закончился этот учебный год, уже каникулы
1: это
0: начались.
1: Это вообще школа, чтобы быстрее закончилась.
0: Да, потом появилось, что быстрее бы, чтобы это закончилось, это вся эта учеба. А помнишь в детстве это? Вот я вырасту, и вот у меня будет... мечтаешь. Потом вырастаешь и думаешь, боже мой, почему меня так обманули?
1: Да, где этот обман был?
0: Где? Это, почему тут все не так, как и мне казалось? Вот, в общем, отличные мечты. Слушай, Алина, а ты-то о чем мечтаешь? Есть у тебя... То есть, ладно, я знаю, что не все должно быть озвучено, согласен. Я бы тоже не расскажу о всех своих.
1: Ну, знаешь...
0: Да ладно, ну давай позитивно. Давай то, что можно рассказывать.
1: Ну, я мечтаю...
0: Свой самолет купить, да, скажу честно. Да, чтобы летать чартерным рейсом, не за визы там покупать, а куда захотела, туда полетела.
1: Нет, ну если у меня будет самолет, мне все равно виза нужна.
0: Ну,

0: там уже, наверное, попроще будет.
1: Договорить. Я просто скажу, мне не нужна виза, мне есть часто самолет, ребят, давайте как-то это.
0: Да. Уже я хочу в Бразилию. В Бразилии я уже была. Я хочу там в Гватемалу. В Гондурас я недавно не была.
1: Папуа-Новую Гвинею,
0: да, меня ждут.
1: Нет, ну действительно, это одна из моих мечт. Я хочу побывать везде. Я хочу посетить все страны нашей планеты.
0: А сколько их, кстати?
1: Надо спросить. Их очень много.
0: Очень много. То есть это же довольно-таки сложно, наверное, будет это все сделать. Но тем не менее, как это самое... Как это?
1: 195.
0: 195 стран?
1: Да.
0: Слушай, они, наверное, все равно меняются. Там вот в одной Африке постоянно происходят всякие эти переделы. Ну, все равно.
1: Все равно.
0: 195. Если каждый год ездить в каждую страну, то 195 лет тебе придется жить.
1: Ну, я же могу
0: ездить еще одна мечта?
1: Нет, ну, подожди, я же могу одну страну...
0: За несколько дней? За лет?
1: Ну, да. То есть не один раз в год, ну, а 80... три раза в год.
0: Если две страны... Так, две страны уже 80 лет жить.
1: Ну, в общем, я хочу путешествовать и наслаждаться этой жизнью. Вот моя мечта и цель на эту жизнь.
0: И соответственно, это пунктик работы мы тут убираем, да? Чтобы путешествовать.
1: Нет, работа как-то она должна быть параллельно. И приносить мне деньги бумажные.
0: Вот. Что бумажные-то? Скоро все электронное будет.
1: И чтобы я не работала там 24/7. Где-то вот часа три.
0: Три.
1: Да, три идеально.
0: Три часа идеально, да.
1: Ну, как-то так.
0: Ладно, ну...
1: Вселенная, услышь меня.
0: Слышно, услышь, да. Ну, я так... А я, мне, наверное, поскромнее будет. Вот работать три часа в день.
1: Твоя
0: идеально.
1: Мечта?
0: Ну, а что, три часа поработал. Что? Чем заняться там остальное время, я, типа,
1: найду. Тебе скучно будет, коллега.
0: Скучно будет? Ну, значит, добавляем эту опцию, чтобы не было не скучно. Чтобы работать 3 часа в день и было не скучно. Какие мечты у вас? Пишите.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер.
1: Так, вот это номер. Пора раздавать подарки нашим автомобилистам. Тем, у кого есть госномера. Ну и, наверное, автомобили к ним прилагаются. Так.
2: Ну давай, генератор случайных чисел.
1: Запускаем генератор.
2: Давай установим.
1: 573.
2: И комбинация.
1: Так, сейчас, секундочку, поверну. Так, итак, сегодня играют цифры 573 в любой комбинации.
2: 537, 753, 735, 357 и 375.
1: Да, вот такие вот золотые цифры.
2: Если именно у тебя такой автомобильный номер, то скорее бери телефон и набирай 96-00-15.
1: Точно. Я еще никак привыкнуть не могу. 96-00-15. Так, 5-7-3 в любой комбинации. Ждем. Ну,

0: А пока мы ждем. Слушай, хотел бы я с тобой... Как ты свою машину называешь, любимую? У тебя же наверняка есть кличка у машины.
1: Да.
0: У тебя ласточка?
1: Нет.
0: Как?
1: Коржик.
0: Коржик? Да ладно.
1: Ну, потому что такого цвета и...
0: Как запеченный коржик?
1: Ну, да, коржик.
0: Ну, хорошо. У меня это пантера.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Пантера?
0: Ну, пантера называется.
1: Ты прямо так говоришь? Я на пантере?
0: Ну, так это.
1: Я с пантерой? Или ты
0: едешь? В приватной беседе с ней, да.
1: А, в приватной с ней, да? Моя пантера.
0: Пантерочка. Пантера, да. Ладно. В общем, клички это важно, да. Ой, ты зацепился тут. Так, если владелец номера в любой комбинации... Так, какая у нас? 573 в любой комбинации нам сейчас позвонит, то... Рассказывайте, какая кличка у вашего автомобиля. Это будет задание. Ну, не как задание. А мы пока давайте про клички поговорим. Читаю тут, смотрите, давайте почитаем, какие клички бывают. Это юмор чистой воды. Заметочки. Работодатели работали у одного знакомого человека в Молдаване. Дачу строили. Ну и у одного молдаванина была кличка Клаудия Шифер. Просто мужик ни разу не похож на женщину, но довольно вообще брутальный. А кличку получил из-за того, что отлично Клаус Шифер. Ну, Клаудия Шифер. Клаус Шифер. Что-то... Ну, юмор. У тебя тоже есть заготовки из этой серии?
1: Это не мои заготовки.
0: Ну, давай. А что вообще у нас есть? Какие еще клинчи? Про графинчики мне нравится. Прочитай.
1: Серьезно?
0: Ладно, я все на себя возьму.
1: Коллега, ну это...
0: Мужик себя называл графом. Ну, а у него были две дочки, и он их назвал графинчики. Ну как? Ну, граф и графинчики. Так, однажды на одном школьном утреннике на второй класс должна была... Так, девушка выступать в костюме белочки. Ну, ни разу после утренника. А, сразу же после утренника она подралась с тремя пацанами и побила их. Ну, с тех пор ее называли крепкий орешек. Ну, белочка, орешек.
1: Коллега.
0: А вот один мужик 6 раз был женат.
1: Коллега, остановись.
0: Ну, после развода отдавал квартиру, его начали называть фикс прайс.
1: Коллега, остановись.
0: Ладно. Одного знакомого моего называли, знаешь как, трехтактный. Знаешь почему? Потому что когда его спрашивают, как дела, он отвечает: так. Трехтактный. Так. Если у вас в офисе есть такие люди, то можете вот такие клички.
1: Ну, что, ты не пробовал себя в стендапе, может, нет?
0: Мечта, вот одна из моих мечт.
1: Ну, давай. Вот с этими же шутками вперед.
0: Да, закидает меня. Так, ладно, мы пока напомним за этими всеми шутками, да пробовутками. У нас 573 счастливый номер нашего сегодня на автомобиле. 537, 753, 735, 357 и 375.
1: Да, если вы за искрометным юмором Александра Данилова прослушали или забыли, какие комбинации сегодня играют, так вот именно эти, если у тебя именно такой автомобильный номер, то, пожалуйста, звони, бери телефон и набирай 96-00-15, мы с тобой болтаем, шутки пошутим,
0: анекдоты порассказываем, да. Но уже, наверное, не в этот раз. Не в этот раз.
1: Да.
0: Не сегодня, да.
1: Ну, у нас целая неделя впереди, поэтому я уверена, что кому-то обязательно повезет.
0: Будем надеяться, что завтра, да, подарок наш заберут. Какую-нибудь кличку это придумать для этого, вот это номер.
1: Не знаю.
0: Вот это номерское.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
4: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас, Мототагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп, гороскопище. Пора все рассказать, что нам звезды советуют на этот замечательный день, однозначно замечательный.
2: 100%. Овнам начало дня может принести небольшую проверку на выдержку. Человек, от которого зависит важный вопрос, будет медлить с ответом, но вы, Овны, не воспринимаете как попытку вам помешать.
1: Тельцам. Сегодня предстоит разобраться с практическим вопросом, который некоторое время откладывался. Это может касаться денег, документов, покупки или домашнего дела. Чем раньше вы займетесь этим вопросом, тем скорее придется... Все хорошо будет. Ну, короче, быстрее начнешь, быстрее закончишь.
2: Близнецам понедельник принесет ситуацию, где особенно пригодится способность быстро находить общий язык с разными людьми. Но в течение дня, вероятно, неожиданное сообщение.
1: Ракам сегодня может быть особенно важно сохранить собственный эмоциональный ритм. Кто-то рядом начнет нервничать, торопить окружающих или создавать ощущение чрезвычайной ситуации, которой на самом деле нет. Не позволяйте чужой тревоге определять скорость ваших действий.
2: Львам понедельник способен предоставить возможность показать профессиональные способности перед человеком очень важным. Ну а вы не пытайтесь специально впечатлить его, спокойно выполняйте задачу.
1: Девам сегодня придется выбирать, чему действительно стоит уделить внимание. Несколько задач одновременно будут претендовать на статус самых срочных.
2: Весам понедельник может принести необходимость четко обозначить собственную позицию. Кто-то будет рассчитывать, что вы согласитесь с предложением просто ради сохранения хороших отношений. Но вы не бойтесь сказать «нет».
1: А вот скорпионам сегодня может открыться возможность узнать больше, чем окружающие собирались рассказать. Чья-то случайная фраза или реакция поможет понять истинное положение дел.
2: Стрельцы, у вас сегодня возможность выйти за пределы привычных обязанностей просто на высоте. Попробуйте новую задачу и почувствуйте себя в необычном проекте.
1: Козерогам сегодня может понадобиться пересмотреть сроки. Возможно, вы обнаружите, что планировали слишком много задач на короткий период.
2: А водолеям сегодня может надоесть привычный способ решения одной задачи. Именно раздражение подтолкнет вас к варианту, который раньше почему-то не рассматривался.
1: Ну а рыбам понедельник может принести неожиданную ясность в вопросе, где долго приходилось ориентироваться скорее на ощущения, чем на факты.
0: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.
3: Мы с тобой шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том.

0: потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Экорадио. Реклама.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Финальное предложение этого лета в «Сатурне». ТНТ-4. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37. ТНТ-4 от 1 699 000 рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
4: Осмото Тагил. Дилер «Лада», который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая «Лада» за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
5: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на «Экорадио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
6: Музыка громче, день ярче. Экорадио.

0: Средний Урал. Средний Урал. А ведь утро уже подокралось. В полном разгаре. 9 утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. В Нижнем Тагиле реконструируют площади бывшего училища номер 104 на улице Индустриальная. После масштабного обновления здесь откроют центр профессиональных компетенций, где будут учиться и повышать квалификацию как действующие, так и будущие металлурги. Проект воплощают благодаря соглашению между правительством региона, мэрии и Евразом. Компания вложит в образовательное пространство почти 1,5 миллиарда рублей из налоговых отчислений. В Свердловской области начался набор детей в кружки и секции. Для них подготовили около 300 тысяч мест на всевозможные занятия с творческим, научным, спортивным, гуманитарным уклоном и так далее. По некоторым программам можно заниматься и онлайн, поэтому записывают на них независимо от места проживания. Выбрать подходящую программу и записаться можно через систему «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области» или через портал госуслуги. В Нижнем Тагиле могут появиться китайские модульные капсульные дома. Этот и другие проекты обсудили на встрече представителей российского и китайского бизнеса, организованной торгово-промышленной палатой города. Предприниматели из китайского Харбина планируют сотрудничать с уральцами по многим направлениям, в том числе и по туристическим.

0: Космическому рассказали в пресс-службе мэрии. Поднебесные капсульные отели уже много лет пользуются большой популярностью как инструмент отдыха выходного дня, в основном благодаря своей практичности и дешевизне. В Нижнем Тагиле почти вдвое сократилось число больных туберкулезом, сообщает пресс-служба мэрии. Динамику обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике распространения социально значимых инфекций. Количество больных туберкулезом в городе снизилось с 436 человек в 2024 году до 247 в 2026. Также отмечается снижение показателей заболеваемости, распространенности, бациллярности и смертности от туберкулеза. Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают солонцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка Бажовские места заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня световой день длится 14 часов 40 минут.
2: Ты что, мне пугаешь? Каких 14 минут?
1: Да, слава богу, это не так. 14 часов 40 минут сегодня световой день, так что все успеваем, пока светит солнышко, а солнце сегодня светит, дай бог. Солнечно сегодня, никаких осадков, юго-западный ветер слабый, температура утром 15 градусов, ну а днем воздух прогреется до 22, так что весьма комфортно сегодня, весьма комфортно.

0: Эх, ноги даже немножечко сами пританцовывают в такт лирику. Аутентичная новинка эфира. Как тебе, Алин?
1: Ну...
0: Аутентичная.
1: Да.
0: Самобытная. Самобытная. Всем огромнейший привет. Алина Геринг.
1: Доброе утро.
0: Утро улыбается, да, светит, как всегда, своей улыбкой.
1: Ну, Александр Данилов, конечно же.
0: Бухтит немножко. Анекдоты, все это, шутки страшные. Это все за нас. Но...
1: Что? 24 августа, понедельник.
0: Между прочим.
1: У нас осень прямо уже наступает. Наступает нам на пятки, но мы не сдаемся.
0: Нет, подожди, еще не на пятки. Эти, она же впереди, но значит, она наступает нам на носочки.
1: На носочки, да. Нет, мы убегаем. Мы убегаем от нее, а она все настигает. Она настигнет, понимаешь?
0: Мы все еще хотим дверь в лето-то приоткрыть.
1: Да, но мы наслаждаемся каждой секундой этого лета. Ну и, конечно же, поздравляем именинников 24 августа.
0: К тому же, между прочим, пора этих львов закончилась. Сейчас именинники уже девы стали. Так что настрой другой. Девы, они не такие яркие, как львы, но зато они педантичны. Зато они
1: чистотолюбивы. Нет, девы тоже очень яркие личности.
0: А еще ты знаешь, что дева самый богатый знак?
1: Да.
0: Да, они самые вот это по финансам, вот они
1: ну,
0: такие...
1: Ну, потому что они все у них четко. Они, да, они не позволяют себе
0: вот
1: каких-то неточностей. Это не про дев.
0: Да, и еще они это любят чистоту, порядок, вот это что все. А как говорят, мозг лучше соображает, когда все в чистоте и в порядке.
1: Это точно.
0: Он не отвлекает на хаос,
1: да,
0: и вот
1: да,
0: все.
1: Да, общем, это 100%.
0: В общем, так вот вывели... схему.
1: Схема дев.
0: Схема дев, да. Классно звучит, схема дев. Так, схема девы. Сегодня день рождения отмечает у нас Руперт Гринт. Я думаю, что это мало кто ему скажет, но Уин Гризли. Рыжий. Не из Иванушек, а из этого, из Гарри Поттера. Рыжий из Гарри Поттера отмечает свой день рождения сегодня. 38 лет ему уже исполнилось. Так, сегодня еще у нас Стивен Фрай отмечает свой день рождения. Кто это, хотелось бы сказать, да?
1: Да, непонятно.
0: Стивен Фрай – это английский комический актер, писатель и драматург. Кто помоложе помнит шоу «Фрай и Лори». Лори, Хью Лори – это Доктор Хаус.
1: Вот, а, у них, да.
0: Вот они вместе выступали. Так. Я помню, у меня прям... классический английский юмор.
1: Угу.
0: Вот все, что... Кстати, Стивена Фрая признали носителем идеального английского языка.
1: Да?
0: Да, даже существует книга «Говорить как Стивен Фрай».
1: Серьезно?
0: Классический английский.
1: Я даже не знала.
0: Так что да, можно поискать, я думаю, видео в оригинале и прямо вот учиться по нему. Вот именно этот человек. А еще в нашем родимом-то отечестве сегодня день рождения у... режиссера, сценариста, актера, кинопродюсера Сарика Андреасяна. Извините, отчество сложно произнести для меня. Сарик Андреасян. Та-дам! Та-дам!
1: Днем рождения, Сарик.
0: Днем рождения, да. Ну, к его творчеству, конечно, уже тоже спокойно относиться нельзя, но это один из самых продуктивных наших режиссеров.
1: Ну да.
0: Один из самых богатых, ну и самых, как бы, отбиваемых. 9 миллиардов он тут заработал по данным 2025 года. Он входил в список Forbes, опять же, как богатый человек, режиссер. Ну и вот, видимо, человек, который пришел к своей мечте.
1: Ну, он даже...
0: который свой мечтал...
1: В Голливуде снимал фильм.
0: Да где он только не снимал? И что он только не снимал?
1: Нет, ну слушай, а что? Нужно брать с него пример. Нужно делать то, что тебе нравится. И вообще без разницы, кто что говорит.
0: Да, несмотря... Многие говорят, что юмор

0: Гарика, у Сарика. Так себе.
1: Ну, слушай, у кого юмор — это дело такое. Кому-то нравится, кому-то нет.
0: Да. Ну, и качество фильмов тоже говорят, что... Ну,
1: опять же, кому-то нравится, кому-то нет. Нужно не прекращать делать то, вот, что тебе нравится, вот, и не слушать вот это вот.
0: Вот полностью с собой согласен, да.
1: Убрать, как он, синдром... Как?
0: Отличника.
1: Отличника, да. Как он называется?
0: Ну, как бы там, что все идеально делать. Ну, делает человек, в чем делает?
1: Подожди, там... как называется?
0: Синдром хорошего утенка.
1: Мальчика.
0: Синдром главного актера.
1: Я сейчас сойду с ума, мне взорвется мозг, мне нужно это слово.
0: Синдром Алины Герин.
1: Да нет.
0: Синдром найди синдром.
1: Синдром самозванца.
0: Господи, синдром самозванца. Молодец. В общем,
1: как
0: да.
1: Хорошо мне стало сразу.
0: Вот и Сарика поздравляем тоже. Ну, честно говоря, да пусть снимает.
1: Да пусть снимает.
0: Как-то прямо даже веселее, а прямо хорошо.
2: Доброе утро. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
0: Ну и финалочка, да? Синдром самозванца хорошо, конечно. В общем, девы, кто у день рождения у кого сегодня?
1: Поздравляем.
0: Вы классные?
1: Вы крутые.
0: Самые лучшие.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Добегу к тебе, моя мечта. Добегу я обязательно и добьюсь того, что я хочу. Прямо песня в тему сегодняшней темы нашего разговора, утреннего шоу. Сегодня говорим о мечте. Мечты, мечты сбываются и не сбываются, пел Юрий Антонов. Но наша жизнь — мечта.
1: Да, почему ваша мечта до сих пор не сбылась? Что случилось? Где вот это препятствие, которое не дает вам расправить крылья и уже наконец-то эту мечту исполнить?
0: Да, загляните в себя, найдите это. И
1: потом
0: уже...
1: загляните во ВКонтакте, нашу официальную группу Экорадио.
0: Можно там комментарии, да, написать.
1: Нужно,
0: да. И все будет хорошо. Ну и там уже, соответственно... Все может. Все уже. Ой, что-то в глаз попало.
1: Ну что такое-то?
0: Что-то в глаз прилетело.
1: Мечта?
0: Мечта, да. Кстати, одна из моих мечт — вот зрение сделать.
1: А что, ну, ты
0: я
1: не
0: же
1: видишь?
0: Очкарик, да, я же вижу вдаль.
1: Ты очкарик?
0: Ну да, я же.
1: Ни разу не видел твоего
0: ну,
1: очка.
0: Скрываю. Как-то? Вот так. Ты много еще ничего обо мне не знаешь. Не видел.
1: Лучше скрывай.
0: Да. Вот, зрение хочу сделать. Почему? Что мешает мне? Вот что мне мешает? Вроде как бы время, желание, средства. Просто взять и сделать надо. А все что-то откладываешь и это.
1: Нет, что касается здоровья, не надо откладывать.
0: Не надо откладывать, да.
1: Я имею в виду мечту.
0: Мечту. Да и надо, это даже не
1: это
0: надо
1: даже
0: мечтать,
1: не мечта,
0: а надо,
1: это надо
0: цель,
1: это, да,
0: это цель.
1: Надо...
0: Так,
1: ладно.
0: Ладно. Вот Егор нам пишет в нашей группе во ВКонтакте, что хочет с нами провести эфир.
1: Вот это хорошая
0: приятно.
1: Мечта. Да.
0: И я думаю,
1: вот
0: даже
1: представляешь,
0: она...
1: мы с тобой...
0: Здесь кому-то сделаем хорошо. В буквальном смысле.
1: Это звучит ужасно просто.
0: Ну нет, Егор, почему нет? Почему нет? Все в наших руках, все в ваших руках.
1: Ну,
0: весьма вероятно.
1: Ну, слушай, эфир эфиром, так Егор дальше пишет, что когда-то мечтал о мотоцикле. Мечта сбылась.
0: О.
1: Потом мечтал о машине. А, мечта сбылась.
0: Хорошая
1: мечтала
0: тенденция.
1: О крепкой и дружной семье. С первого раза не получилось, но мечта сбылась со второго раза.
0: Не все с первого.

0: первого раза получается. Нормально, тенденция замечательная.
1: Теперь хорошо. У меня пятеро детишек. Пять. Представляешь?
0: Вот это да. Егор, мы завидуем вам.
1: А скоро еще, в общем, и внуки уже есть. Мои мечты сейчас отошли на второй план. На первом плане мечты моих детей. Ну, нет, это круто, это просто. Я сейчас расплачусь.
0: Это мы просто вообще, Егор. Это кто с кем еще вести эфир должен? Тут надо посмотреть.
1: Все.
0: Вы молодцы.
1: Все.
0: Алина уходит в прострацию, в нирвану. Так, ладно, мы движемся, кстати, к радиоутке.
1: Да, кстати, радиоутка прямо на горизонте у нас. Охотники, вспоминаем нашу охоту на наших радиоуток.
0: Пора поиграть уже, да.
1: Пора уже, да, уже как-то сентябрь, уже надо как-то взбодриться.
0: И это мы сделаем буквально через две песни.
1: Да, так, говорим о картофельных чипсах.
0: Сегодня картофельных чипсов будем говорить.
1: Чипсы? Чипсы.
0: Кстати, чипсы. Картофельные чипсы.
1: Чипсы.
0: Едят вкусные чипсы.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Айова. Айова в нашем эфире. Ну, а мы тут медленно, но верно начинаем охотиться. Охотиться на наших уток. На наших уток. Если хотите с нами поохотиться, узнать какие-то факты про чипсы сегодня, да, говорим?
1: Да.
0: Ну и получить подарок от ЭКО-радио, то прямо сейчас звоните в нашу студию 96-00-15, номер студийного телефона 4166. Ой.
2: Радио Утка.
1: 96-00-15.
0: Да, а код города 34-35.
1: Да.
0: Вот что я хотел
1: разобрались
0: сказать.
1: Разобрались.
0: Разобрались. Значит, 96-00-15. Пока на этом и телефоне 96-00-15. Прямо сейчас набирай, помоги мне выиграть Алину.
1: Да.
0: Потому что
1: если мой коллега не выиграет сегодня, не отгадает три факта, которые я загадала.
0: То мало того, что я подарок не получу.
1: Ты, да вообще, ты какой тебе подарок? О чем ты вообще говоришь? Я ему буду придумывать всякие...
0: Козни.
1: Да.
0: Вредности.
1: Да.
0: Козни всякие. Задания и все такое.
1: Задания, да. Ну и, конечно же, помогите человеку.
0: Помогите человеку, да, избежать каких-то
1: человек
0: там...
1: Человек уже бороду красил. Блендер с апельсинами...
0: Ага, корками приносил.
1: Приносил. Чистил, мыл тут все.
0: Так это вообще все мои способности так раскроете. У меня много еще всяких этих талантов, как говорил Карлсон. Так, ладно, 96-00-15. Если есть желание, звони. Ну, мы пока начнем. Что эти?
1: Ну что, картофельные чипсы.
0: Картофельные чипсы. Я, кстати, картофельные чипсы как-то раз пробовал сделать. Ну, так себе получилось. Ну, в принципе, что-то близкое, похожее, да. Где-то, да, на пергаментной бумаге выложишь, духовочку
1: у
0: там посыпешь.
1: У тебя очень много свободного времени, коллега.
0: Ну, это было давно, это когда у меня еще не было седины и бороды. Угу.
1: Волосы
0: были
1: на голове.
0: Кудрявые. Ну, вообще, в принципе, были. Так, ну, ладно, хватит обо мне, давай же.
1: Ну, да, никто тебе помогать не будет, я так понимаю.
0: Ну, думаю, да, 96-00-15, если есть желание помочь, прямо сейчас набирай наш номер телефона 96-00-15. А мы пока начнем, у меня уже собака моя уже, вот уже стоит, подожди, сейчас, начинаем охоту. О, слышишь, крякают?
1: Да, слышу.
0: Сейчас мы их всех...
1: Слышу. Значит, ну что, коллега, правда ли, что картофельные чипсы изобрели случайно из-за слишком предельных...

0: Клиента.
1: Да, конечно. Я считаю, что, конечно, случайно. Все в этой жизни самое лучшее, вкусное, красивое и вредное придумывается случайно. Наверняка кто-то что-то уронил куда-то, где-то что-то поторопился, и бах-бах-бах, и мы теперь все.
0: Да?
1: Холестериновый удар прямо все в сердце. Я уверен, все случайно. Все что там случайно?
0: Да.
1: Случайно. Так, давай.
0: Ну что, правда это?
1: Ну что?
0: Это правда. Это правда, ты молодец.
1: Правда, правда. Так, у меня тут уже и помощник, кажется, нарисовывается.
0: О, здорово.
1: Мы сейчас познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Ты знаешь, что мы сделаем?
0: Что мы сделаем?
1: А что-то у нас не получается. Алло, алло. Эх.
0: Ну, помощник.
1: Помощник. Ладно, давай. Дальше пока играем.
0: Значит, да, это правда, потому что картофельные чипсы действительно изобрели случайно. В 1853 году это было, из-за кулинарной мести капризному гостю. В общем, там картошку фри заказал клиент,
1: так.
0: Гость ресторана. А, ну, вот не получилось картошка фри.
1: Не получилось, как говорится, не срослось, да?
0: Да. Но
1: зато
0: что?
1: У нас получилось... Зато у нас получилось с чипсами. Так, здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас получилось,
0: ура!
1: Да, помощника найти.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Евгений.
0: Евгений. Отлично. Евгений, вы готовы помогать Александру Данилову отгадывать факты, чтобы я
1: поможете
0: над ним
1: мне,
0: не издевалась?
1: Пока иду хорошо, но есть еще два вопроса.
2: Ну, пока стою в очереди на заправку, конечно, времени нет.
0: О, отлично.
1: Отлично. Евгений, подскажите, где ты?
0: Да,
1: кстати, и меня тоже.
2: Я в тюнинге стою. В очереди машин 50.
0: 50?
1: Ну, а что, это нормально?
0: Да.
2: Ну, да.
0: Я просто...
2: Нормально, да.
1: Так, ладно, все, кто нас слушает, надеюсь, эта информация тоже будет плюсом. Так,
0: ладно. Евгений, отлично. Ну что, у нас два вопроса. Картофельные чипсы. А вообще, как к картофельным чипсам относитесь?
2: Ну... 50 на 50.
0: 50 на 50.
2: По желанию.
1: То ем, то не ем.
0: То хочу, то не хочу. Так, значит...
2: Давно не ел, кстати, давно.
0: Вот, прекрасный день. Сегодня день рождения картофельных чипсов, поэтому
1: можно.
0: Так, ладно, второй вопрос. Евгений и Александр, правда ли, что почти 40 лет назад, после изобретения этого... шедевра, да, чипсы подавали только в элитных заведениях?
1: Подожди, это через какое время?
0: Ну, в 1853 году они, да, они были сделаны.
2: Я думаю, да.
0: Да, только в элитных.
1: Я поддерживаю Евгения,
0: да?
1: Да? Думаю, да.
0: Значит, ваша команда говорит,
1: как?
0: Что действительно это элитное.
1: Элитно, да. Евгений, да ведь?
2: Да, согласен.
0: Да, ну давайте
1: все,
0: проверим.
1: Единогласно, что называется.
3: Ну... Теперь вся утка.
0: Ну да, молодцы, да. Молодцы. Ну не подловить вас, не подхватить ни за что. Значит, ну что, картофельные чипсы в 1853 году были изобретены. Шеф-повар Джордж Крам в США это все было сделано. Ну и действительно подавались как изысканное блюдо исключительно в элитных ресторанах и на курортах. Потом в 1890-х годах начали продавать на улице, но это потом.
1: Потом, да.
0: А
1: Евгений,
0: тогда
1: вы представляете,
0: была...
1: да, мы с вами едим-то это, элитную пищу.
0: Элитные, извините, да.
2: А то.
0: Так, ну что, ну и третий вопрос. Я уверена, что вы справитесь.
1: У нас хорошая команда, справимся, давай.
0: Да, у вас супер тим. Значит, правда ли, что название «чипсы» произошло от английского слова, которое первоначально означало «хрустящий»?
1: Ух ты.
0: Чипсы хрустящие.
1: Я тут отдаю прямо все бразды Евгению. Я что-то даже никаких мыслей.
2: Евгений? А я хотел Александру.
0: Давайте рассуждайте, команда.
2: Чипсы.
0: Давайте думайте.
1: Так, это
2: я думаю, что нет.
0: Нет. А что вот? Ну,
1: еще раз, из какого языка это?
0: Английского. Английское слово, английский язык. Правда ли, что название чипсы...
2: Знать бы английский.
0: Вот. Вот ты никогда не знаешь, когда тебе...
1: Пригодится.
0: Вот так вот.
1: Слушай, я...
0: Хрустящий, ну правда?
1: Стану на сторону Евгения, да.
0: Что это неправда.
1: Что это неправда, потому что, ну, как-то будто бы это звучит не по-английски. Как-то,
0: да?
1: Да, это как-то больше...
0: Ну, а что тогда?
1: Не знаю.
0: А как чипсы должны переводиться на английский, чтобы они звучали
1: знаю,
0: по-английски?
2: Ну, помощь зала.
1: Помощь зала. Нет, нас одна линия, не уже нам помощь зала. Нам надо рассчитывать, Евгений, только на себя. Короче, неправда.
0: Неправда, вы считаете?
1: Неправда, да. По-английски, наверное, что-нибудь брок, брейк, что-нибудь так, блин, что-нибудь так.

0: Понятно.
1: Ну что?
0: Ну что? Давайте проверим.
1: Это неправда. Смотрим.
2: Ну, теперь вся утка.
0: Да! Да, да, да, да.
1: Евгений, мы победили. Да, да, молодцы.
0: Это ложь. Это ложь. Это звучит убедительно, конечно, но происхождение слова связано с идеей кусочка, ломтика, вот такого. Вот все. Хрустящее – это абсолютно другое слово. Поэтому команда Евгений и Александр, вы... молодцы.
1: Спасибо. Евгений, вы вот прямо вовремя подключились, потому что первый-то как бы я нормально, а вот здесь я бы хромал.
0: Без Евгения ты бы не справился 100%.
1: Не справился бы. Евгений, спасибо.
0: Но,
1: молодцы.
0: Евгений, вы помогли Александру от моих
1: козней избавиться.
0: Да. И, конечно же, выиграли крутой подарок от ЭК-радио. Мы вас поздравляем.
1: Мы сейчас вам все расскажем за эфиром, как забрать.
3: Спасибо.
1: Да, так что...
0: оставайтесь на линии. Ну что, дорогие наши охотники, напоминаю, наша охота
1: возвращается.
0: Возвращается, сезон открывается, поэтому...
1: завтра?
0: Повезет
1: в это же
0: вам.
1: Время?
0: Конечно.
1: Будьте на связи.
4: Радио «Утка».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Ой, Алин, не поверишь, именно под эту композицию я сегодня открыл глаза, проснулся. Пошел, заварил кофе, принял холодный душ и пошел на любимую работу просыпаться вместе с вами.
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Ну и все хорошо случилось, настроение класс, перспективы замечательные, солнце светит, солнечно.
2: Отлично. Отлично. Но я тут не могу не сказать, мы же обсуждаем сегодня мечты и почему ваша мечта до сих пор не сбылась, но вот у одного человека, который написал нам комментарий, она сбылась. Микромечта сбылась — сходить на рыбалку. На две ночи. Сбылась.
0: Класс.
2: Удовольствие. Океан.
0: Океан.
2: Ну, потрясающе.
0: Вот. Потрясающе. Вот какие иногда бывают простые, маленькие радости.
2: Которые
0: нужны.
2: Делают нас счастливыми.
0: Да, вот мечта не обязательно что-то большое, такое недостижимое, глобальное.
2: Да.
0: А то, что действительно бах, сделал и получил кайф.
2: И удовольствие.
0: Так, всем желаем этого.
2: Да, ну у нас прямо сейчас гороскоп, все расскажем, ничего не утаим. Овнам начало дня может принести небольшую проверку на выдержку, но вы не воспринимайте это как попытку вам помешать, ну и спокойнее относитесь ко всем изменениям.
0: Спокойствие, главное спокойствие, говорил один из персонажей одного популярного мультфильма. Так, ну а что же тельцы? Тельцам сегодня предстоит разобраться с практическим вопросом, который некоторое время откладывался. Это может касаться денег, документов, покупки или домашнего дела. Чем раньше вы займетесь им, тем спокойнее пройдет остальная часть дня.
2: У близнецов вообще тоже все очень интересно. Понедельник принесет вам ситуацию, где особенно пригодится способность быстро находить общий язык с разными людьми. А в течение дня, вероятно, неожиданное сообщение.
0: Ой, как хорошо.
2: Да.
0: В течение дня ждем что-то приятную смс-ку, желательно от этого бухгалтерии. Так, движемся дальше. Рак. Всегда приятно получать из бухгалтерии смс-ку поступление.
2: Это да.
0: Раки. Раком сегодня может быть особенно важно сохранить собственный эмоциональный ритм. Кто-то рядом начнет нервничать, торопить окружающих или создавать ощущение чрезвычайной ситуации там, где ее совсем нет. Не позволяйте чужой тревоге определять скорость ваших действий.
2: А львам понедельник способен предоставить возможность показать профессиональные способности перед человеком, который раньше почти не видел вас в деле. Но вы не пытайтесь специально впечатлить его, просто спокойно выполняйте задачу.
0: Девам сегодня придется выбирать, чему действительно стоит уделить внимание. Несколько задач одновременно будут претендовать на статус самых срочных. Не начинайте день с мелочей, только ради удовольствия. Быстро поставить галочки. Выберите самую важную и займитесь ей.
2: Весам понедельник может принести необходимость четко обозначить собственную позицию. Не бойтесь сказать «нет», если условия для вас не подходят.
0: Скорпионам сегодня может открыться возможность узнать больше, чем окружающие собирались рассказать. Чья-то случайная фраза или реакция поможет понять истинное положение дел.
2: Стрельцам понедельник может неожиданно предложить возможность выйти за пределы привычных обязанностей. Но вы не отказывайте только потому, что пока не чувствуете себя экспертом, у вас все получится.
0: Козерогам сегодня может понадобиться пересмотреть сроки. Возможно, вы обнаружите, что планировали слишком много задач на короткий период. Не пытайтесь компенсировать ошибку дополнительными часами работы.
2: А водолеям сегодня может надоесть привычный способ решения одной задачи. Именно раздражение, да, именно оно, подтолкнет вас к варианту, который раньше почему-то не рассматривался.
0: Ну, а почему бы нет? Иногда и палка, она нужна для этого.
2: Палка?
0: Чтобы достичь. Ну, раздражение тоже палка. Стимул.
2: Да?
0: Ладно. Рыбки замечательные вы наши. Рыбам понедельник может принести неожиданную ясность в вопросе, где долго приходилось ориентироваться скорее на ощущения, чем на факты.
2: Ну, так всегда.
0: Но ясность-то придет.
2: Ура.
0: Ура, да.
2: Я жду.
0: Рыбки,
2: ориентируйтесь,
0: как всегда, на интуицию. Интуиция вам подсказывает, что вот я смотрю на Алину, она улыбается и говорит, что да, сегодня я вот чувствую, интуиция мне говорит.

0: том, что сейчас будет классно. Неделя классная.
1: Да?
0: Ну, супер будет неделя. Ну, замечательно.
1: Отлично. Ладно. Алина Геринг, Александр Данилов были именно с тобой в это утро. Это утреннее шоу.
0: Всем хорошего настроения.
1: До завтра.
0: Заряда, бодрости. Все у вас получится.
1: Всем пока.
0: Пока.

0: На Среднем Урале 10 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. В Нижнем Тагиле реконструируют площади бывшего училища номер 104 на улице Индустриальная. После масштабного обновления здесь откроют центр профессиональных компетенций, где будут учиться и повышать квалификацию как действующие, так и будущие металлурги. Проект воплощают благодаря соглашению между правительством региона, мэрии и Евразом. Компания вложит в образовательное пространство почти 1,5 миллиарда рублей из налоговых отчислений. В Свердловской области начался набор детей в кружки и секции. Для них подготовили около 300 тысяч мест на всевозможные занятия с творческим, научным, спортивным, гуманитарным уклоном и так далее. По некоторым программам можно заниматься и онлайн, поэтому записывают на них независимо от места проживания. Выбрать подходящую программу и записаться можно через систему «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области» или через портал госуслуги. В Нижнем Тагиле могут появиться китайские модульные капсульные дома. Этот и другие проекты обсудили на встрече представителей российского и китайского бизнеса, организованной торгово-промышленной палатой города. Предприниматели из китайского Харбина планируют сотрудничать с уральцами по многим направлениям, в том числе и по туристическому, рассказали в пресс-службе мэрии. В поднебесной капсульной отели уже много лет пользуются большой популярностью как инструмент отдыха выходного дня, в основном благодаря своей практичности и дешевизне. В Нижнем Тагиле почти вдвое сократилось число больных туберкулезом, сообщает пресс-служба мэрии. Динамику обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике распространения социально значимых инфекций. Количество больных туберкулезом в городе снизилось с 436 человек в 2024 году до 247 в 2026.

0: Также отмечается снижение показателей заболеваемости, распространенности, бациллярности и смертности от туберкулеза. Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают солонцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка Бажовские места заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, без осадков, ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюблен.
1: Свежая коллаборация от Зиверт на треке «Давай на самый верх». И, друзья, я поддерживаю это словосочетание, потому что сейчас понедельник, уже все просыпаемся понемногу, и нужно начинать активную деятельность, а в этом поможет хорошая музыка на Экорадио. И, кстати, в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Филатов и Кэрос, Сергей Лазарев, Нилетто, а также множество других крутых исполнителей. И прямо сейчас для нас играет Ella Henderson с треком «Алиби». С вами DJ Подольский. Врываемся в этот понедельник, заряжаемся позитивными эмоциями и поехали.
2: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая, а сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Сергей Лазарев и Полина Гагарина с композицией «Happy End». К сожалению, не всегда происходит как в фильмах, хорошая концовка и так далее, потому что это жизнь все-таки, но, как говорится, верим в лучшее, готовимся ко всему. У нас прямо сейчас играет Леди Гага с композицией «Runway», «Взлетная полоса», и мы вместе с вами тоже взлетаем, движемся в энергетическом потоке и слушаем хорошую музыку, наслаждаемся ей.

0: Экорадио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Едем на дачу картошку копать.
6: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
5: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
6: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Gym Class Heroes, Адам Левайн с треком Stereo Hearts, что переводится как «Стерео сердца», и говорит исполнитель: «Мое сердце проигрыватель, оно бьется ради тебя, давай послушай его». Ну, что только не придумают, вопреки любви. И, кстати, с этим связана следующая композиция «Девочка на миллион». Ей посвящали вот эти «Стерео сердца», всю любовь, парни. Поэтому давайте все послушаем, вдохновимся этой история романтическая, и будем наслаждаться этим днем по полной.
1: Это радио.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. ЦИК завершил регистрацию списков партий кандидатов одномандатников по осенним выборам в Госдуму. В Нижнетагильском одномандатном округе номер 172 борьбу поведут 6 кандидатов. После перенарезки границ округов в сферу их интересов вошли Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Средний Уральск, Верхняя Тура, закрытый поселок Свободный, Горноуральский округ, Кировград, Кушва и Невьянск. Общее число избирателей здесь приближается к 470 тысячам человек. Все участники предвыборной гонки – представители политических партий и уже с опытом участия в выборах на уровне Свердловской области. Некоторые заявились в качестве кандидатов и в новый созыв регионального заксобрания. Информагентство «Всеновости» собрало всю открытую информацию о претендентах на депутатский мандат. 49-летний Михаил Бояркин из КПРФ, коренной тагильчанин, мастер спорта по грибному слалому, входил в национальную сборную в 90-х годах. Имеет 2 высших образования – экономическое и техническое. Работал на НТМК в тагильском пиве, сейчас старший мастер на Уралвагонзаводе. Женат, воспитывает дочь. Член КПРФ с 2010 года. В 2018 возглавил местное отделение партии. Представительница «Яблока» Татьяне Горшкалевой, 69 лет. Родом из Тавды, живет в Екатеринбурге. Окончила Уральский политехнический институт, сейчас УРФУ. Работала инженером по подготовке производства, сейчас на пенсии. Судя по данным сайта партии, Горшкалева – гражданский активист, член бюро Свердловского «Яблока» и Федерального совета партии. Наталья Грехова, выдвинутая ЛДПР, родом из поселка Полуночная, под Ивделем, сейчас живет в Екатеринбурге. Руководит филиалом страховой компании «Пари», в центре Среднего Урала Грехова, координатор Ленинского отделения партии. 38-летний предприниматель Дмитрий Дымашков выдвинулся от новых людей. Родился и вырос в Екатеринбурге. Окончил факультет информационных технологий УРФУ, основал фабрику по перетяжке мебели «Севен Мебель», в которой гордятся рациональным обращением с отходами, помощник депутата Госдумы Александра Демина. Сергей Козин на выборах представит «Справедливую Россию». Общественнику 40 лет, в Нижнем Тагиле он руководит городским центром защиты прав граждан. Также остается помощником депутата Госдумы Алексея Кузнецова. 42-летний Алексей Свалов участвует как кандидат от «Единой России». Родом из Нижнего Тагила, где окончил школу номер 39, в 2006 году получил диплом УРГЭУ по специальности менеджмент организации. В 2012 году с отличием окончил Российскую академию госслужбы по экономическому направлению. С 2017 года глава управления общественных связей УГМК. Известен вниманием к развитию детского самбо, благодаря

0: благодаря чему в регионе начали открывать секции при школах и проводить массовые турниры. Женат, воспитывает сына. В 2022 году избрался в Заксобрание, где стал заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики. С 2021 года в Госдуме Нижний Тагил и Соединенные территории представляет Константин Захаров, бывший вице-мэр по горхозяйству и экс-директор по персоналу УВЗ. После избрания он практически не фигурирует в новостной повестке. По итогам 2024 года он занял 424 место из 450 в рейтинге полезности депутатов. В новый созыв парламента Захаров выдвигаться не стал. Голосование на выборах депутатов Госдумы России, Заксобрания Свердловской области и ряда местных дум пройдет в 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно и без осадков, ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Fast Boy со свежей композицией Music Sounds, что переводится как «музыка звучит», и дополняет еще исполнитель в строчке, говорит, что музыка звучит лучше, когда ты крепко-крепко обнимаешь меня. Поэтому, друзья, сегодня обязательно обнимаемся, тем более ученые вообще говорили, что в день каждому человеку нужно определенное количество объятий, точную цифру уже не скажу, но смысл в том, что нужно обязательно получить эту порцию дофамина, ну и еще, конечно же, слушать ту самую хорошую музыку, а она у нас здесь на Эко-радио, и вашим проводником в этот мир буду я, DJ

0: Подольский. Прямо сейчас послушаем Дэвид Гетта с треком Get Together. Ну и еще в этом часе встретимся с другими крутыми исполнителями.
1: Это радио. You'll never see her again.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 улучшил связь в городах Екатеринбургской агломерации. Модернизация и запуск новых базовых станций прошли в Первоуральске, Сысерти, Верхней Пышме, Полевском, Арамиле. Благодаря этому там удалось улучшить покрытие и повысить скорость мобильного интернета. Технический проект охватил как зоны жилой застройки, так и производственные и бизнес-локации.

коллаборация от Тиесто в песне Beautiful Places, что переводится как «Прекрасные места». Знаете, где прекрасные места? У нас на Среднем Урале, Нижний Тагил и Качканар. Салют! Ох, знаете, что хочется сказать? Вот где родился, там и пригодился. Есть такая пословица. Возможно, оно так и есть, потому что ездил я в другие города. Может, там и где-то покрасивее, где-то получше, где-то более что-то оснащено, но все равно домой возвращаешься и сердце радуется, настолько уже привычно, настолько приятно здесь все. И с этим связана следующая композиция «Матушка» от Татьяны Крутуковой, которую мы прямо сейчас послушаем. Всем хорошего настроения, радуйтесь этому дню, этому понедельнику, и пусть у вас все будет замечательно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада», автосеть РФ, Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
4: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Lights, camera, action. Кайли Минок с композицией Lights, Camera, Action, что переводится как «Свет, камера, мотор». Обычно это произносят перед снятием какой-либо картины, либо других кинематографических изяществ. Но раньше-то мы с вами смотрели фильмы на дисках, а до этого и вообще на кассетах. И как раз-таки об этом композиция от лирика. Ну и не только об этом, конечно же, о его каких-то ностальгических воспоминаниях. Поэтому немножечко скупую слезу мы пустим ностальгическую и будем двигаться дальше. А прямо сейчас композиция от лирика к вашим ушам.
1: Это радио.

0: На среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. ЦИК завершил регистрацию списков партий кандидатов-одномандатников по осенним выборам в Госдуму. В Нижнетагильском одномандатном округе номер 172 борьбу поведут 6 кандидатов. После перенарезки границ округов в сферу их интересов вошли Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Средний Уральск, Верхняя Тура, закрытый поселок Свободный, Горноуральский округ, Кировград, Кушва и Невьянск. Общее число избирателей здесь приближается к 470 тысячам человек. Все участники предвыборной гонки – представители политических партий и уже с опытом участия в выборах на уровне Свердловской области. Некоторые заявились в качестве кандидатов и в новый созыв регионального заксобрания. Информагентство «Всеновости» собрало всю открытую информацию о претендентах на депутатский мандат. 49-летний Михаил Бояркин из КПРФ, коренной тагильчанин, мастер спорта по грибному слалому, входил в национальную сборную в 90-х годах. Имеет 2 высших образования – экономическое и техническое. Работал на НТМК в тагильском пиве, сейчас старший мастер на Уралвагонзаводе. Женат, воспитывает дочь. Член КПРФ с 2010 года. В 2018 возглавил местное отделение партии. Представительница «Яблока» Татьяне Горшкалевой, 69 лет. Родом из Тавды, живет в Екатеринбурге. Окончила Уральский политехнический институт, сейчас УРФУ. Работала инженером по подготовке производства, сейчас на пенсии. Судя по данным сайта партии, Горшкалева – гражданский активист, член бюро Свердловского «Яблока» и Федерального совета партии. Наталья Грехова, выдвинутая ЛДПР, родом из поселка Полуночная, под Ивделем, сейчас живет в Екатеринбурге. Руководит филиалом страховой компании «Пари». В центре Среднего Урала Грехова – координатор Ленинского отделения партии. 38-летний предприниматель Дмитрий Дымашков выдвинулся от новых людей. Родился и вырос в Екатеринбурге. Окончил факультет информационных технологий УРФУ. Основал фабрику по перетяжке мебели «Севен Мебель», в которой гордятся рациональным обращением с отходами, помощник депутата Госдумы Александра Демина. Сергей Козин на выборах представит «Справедливую Россию». Общественнику 40 лет, в Нижнем Тагиле он руководит городским центром защиты прав граждан. Также остается помощником депутата Госдумы Алексея Кузнецова. 42-летний Алексей Свалов участвует как кандидат от «Единой России». Родом из Нижнего Тагила, где окончил школу номер 39, в 2006 году получил диплом УРГЭУ по специальности менеджмент организации. В 2012 году с отличием окончил Российскую академию госслужбы по экономическому направлению. С 2017 года глава управления общественных связей УГМК. Известен вниманием к развитию детского самбо, благодаря чему в регионе начали открывать секции при школах и проводить массовые турниры. Женат, воспитывает сына. В 2022 году избрался в заксобрание, где стал заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики. С 2021 года в Госдуме Нижний Тагил и Соединенные территории представляет Константин Захаров, бывший вице-мэр по горхозяйству и экс-директор по персоналу УВЗ. После избрания он практически не фигурирует в новостной повестке. По итогам 2024 года он занял 424 место из 450 в рейтинге полезности депутатов. В новый созыв парламента Захаров выдвигаться не стал. Голосование на выборах депутатов Госдумы России, заксобрания Свердловской области и ряда местных дум пройдет в 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 20 градусов, солнечно, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 24.
0: Радио. Новинка эфира.

0: Джоэл Кори со свежей композицией Whisper, что переводится как шепот, и мне сразу же вспомнились ASMR-видео, которые раньше были популярны, там, например, могли на микрофон надеть уши и с разных сторон гладить, и у тебя звук приятный в одном ухе, в другом. Смысл был в том, чтобы вызвать мурашки, я, конечно же, сейчас этого делать не буду, хотя, подождите, с вами DJ Подольский. Да-да-да, именно я, 12-13 на наших эфирных, понедельник, и в этом часе мы услышимся с Филатов и Кэрос, Зёрп, Анна Асти, Маршмеллоу, ну и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас коллаборация от Good Boys, Blind Spot. Послушаем ее, зарядимся хорошим настроением. Всем отличного дня.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
2: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
3: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
4: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
5: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, TNT 7 от 1 миллиона 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
6: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
7: Нижний Тагил.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 улучшил связь в городах Екатеринбургской агломерации. Модернизация и запуск новых базовых станций прошли в Первоуральске, Сысерти, Верхней Пышме, Полевском, Арамиле. Благодаря этому там удалось улучшить покрытие и повысить скорость мобильного интернета. Технический проект охватил как зоны жилой застройки, так и производственные и бизнес-локации.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

считаете, что империю не строят на воде? Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Зиверт и Айсгергер с композицией «Банк». И, кстати, по поводу банка, по поводу денег, у нас опрос в группе во ВКонтакте происходит, так и называется, «Айкарадио». Почему ваша мечта до сих пор не сбылась? И тут как раз-таки из вариантов ответа: денег не хватает, у кого-то, возможно, не хватает времени, страшно решиться или не знаю, с чего начать. Друзья, заходите, голосуйте в нашем опросе, оставляйте комментарии, интересно будет почитать, посмотреть статистику. Ну, а мы прямо сейчас послушаем коллаборацию от Зары Ларса, называется она «Stateside», поэтому, друзья, давайте немножечко растрясем свои телеса, взбодрим свое настроение, и пусть у всех у нас будет все замечательно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас NT4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5» и по телефону 43 43 42. От 31 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Осмото Тагил. Дилер «Лада», который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая «Лада» за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Группа «Градусы» с композицией «На ресницах». На ресницах бывает разное. Зимой на них попадает снег, иней. Но бывает, что и слезы, как следующая композиция от Сабрины Карпентер, «Tears» называется, да. «Tears» — это слезы по-английски. Но у нас будут слезы счастья, потому что сегодня у нас очень тепло в Нижнем Тагиле и на Среднем Урале. Поэтому, друзья, давайте заряжаемся хорошим настроением и радуемся тому, что у нас есть. Потому что впереди могут быть холода, поэтому нужно оценить нынешний момент. Вы на Эко-радио, всем прекрасного настроения.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
4: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области завершилось обучение для 210 будущих наставников, сотрудников поликлиник и больниц региона. Теперь они отправятся в уральские города и будут внедрять в медучреждения единый стандарт бесконфликтного общения с пациентами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава. На протяжении 3 дней участники проходили усиленные тренинги, разработанные специалистами Московского областного научно-исследовательского клинического института на бизнес-играх «Навигация наставников» и «Антика». Конфликтен, они учились подбирать верные слова в напряженных ситуациях, грамотно давать обратную связь и находить компромиссы, применяя педагогические и психологические приемы. Это особенно важно для повседневной работы с пациентами и молодыми специалистами, так как снижение конфликтности напрямую влияет на доверие, соблюдение врачебных рекомендаций и результаты терапии. Под Нижним Тагилом разбился 32-летний лишенец. Как уточнили информагентству «Синовости» в ГАИ, неподалеку от горнолыжного комплекса «Гора Белая», водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, выехал с трассы в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 23 августа около 13 часов. По данным дорожных полицейских, в 25 году мужчину лишили водительских прав за то, что он уехал с места аварии. После нового ДТП пострадавшего увезли с множественными травмами в областную больницу на вагонке. Там у него должны были взять кровь для проверки на опьянение. На нарушителя составили 4 административных протокола за езду без прав, полиса ОСАГО, ремней безопасности и без регистрации авто. Ему может грозить арест, проверка по факту ДТП продолжается. В Свердловской области увеличилось количество рабочей силы из Индии, передает ЕАН. Об этом рассказал генеральный консул страны в Екатеринбурге на круглом столе Уральской ассоциации туризма. Граждане Индии, как правило, оказываются в России по двум причинам – для учебы в вузах и трудоустройства. Так, недавно генконсул встречался с представителями РЖД, где работает около 400 сотрудников из Индии. Прямые авиарейсы между Екатеринбургом и индийским Дели хотят запустить 25 октября. Обслуживать направление будут уральские авиалинии. Свердловская железная дорога начала нанимать трудовых мигрантов из Индии. Так магистраль борется с кадровым дефицитом. Работников берут монтерами пути, они ремонтируют, обслуживают инфраструктуру, меняют шпалы, скашивают траву, убирают мусор, чистят снег и так далее. Мигранты работают по всей линии СВЖД, включая станции в пределах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Из Центра реабилитации хищных птиц «Халзан» выпустились 3 птенцов краснокнижного филина. Осваиваться и готовиться к взрослой жизни они будут в Рижевском заказнике. Под присмотром специалистов пернатые научатся самостоятельно охотиться, после чего смогут упорхнуть в дикую природу. Птенцов отлучили от родителей, когда им было 55-70 дней. Уже тогда они уверенно подлетали и могли самостоятельно питаться. Сейчас им примерно 3 месяца. Закреплять навыки жизни в естественной среде они будут в просторном вольере посреди леса. Специалисты постепенно усложнят птицам задачи, от готового корма перейдут к добыче пищи с минимальными усилиями, стимулируя развитие природных инстинктов. Доля подкормки будут сокращать. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 20 градусов, солнечно, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 24.
0: Эфир-радио. Новинка эфира.

0: Лирик со свежей композицией, аутентичная, необычная звучание данного исполнителя. Обычно привыкли мы все слушать грустные песни, а здесь она такая динамичная, интересная, романтическая, что самое важное. Ну а с вами диджей Подольский. Вы на Экорадио 13.12 на наших эфирных. И в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Полина Гагарина, Бандерас, Holiday Boy, Мари Краймбери, а также множество других крутых ребят. А прямо сейчас у нас большая коллаборация, в которой фигурирует Fastboy. Трек называется Bad Memories, плохие воспоминания. Но все плохие воспоминания мы оставим позади, а прямо сейчас будем наслаждаться хорошей музыкой.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 улучшил связь в городах Екатеринбургской агломерации. Модернизация и запуск новых базовых станций прошли в Первоуральске, Сысерти, Верхнеуральске.

верхней Пышме, Полевском, Арамиле. Благодаря этому там удалось улучшить покрытие и повысить скорость мобильного интернета. Технический проект охватил как зоны жилой застройки, так и производственные и бизнес-локации.

Феликс, Йен и Каскада с треком Boy You Charm Me, что переводится как «Парень, ты заводишь меня», поет исполнительница. Видимо, он хорошо зажигал под песню, танцевал, поэтому, друзья, присоединяемся, и, возможно, вы своим танцем кого-то покорите, и если даже у вас в жизни, например, наступила черная полоса,

то можно ее своими танцами растоптать, и наступит белая полоса, как в композиции от группы 5 утра, которую мы прямо сейчас послушаем и будем наслаждаться этим днем по полной на Эко-радио.

0: Экорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Коллаборация от Алок в треке Never Letting Go, что переводится как «Никогда не отпущу тебя». Но я думаю, многие не хотят сейчас отпускать лето, потому что уже темнеет раньше, больше холодает. Но ничего страшного, давайте все-таки запомним его таким, какое оно было, какое оно пока что сейчас есть. Вспомним наш отдых. И как раз-таки в этом нам поможет композиция от Юлианы Карауловой и СТ под названием «Море». Насладимся хорошими воспоминания об этом лето.
1: Это радио.

0: радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области завершилось обучение для 210 будущих наставников, сотрудников поликлиник и больниц региона. Теперь они отправятся в уральские города и будут внедрять в медучреждения единый стандарт бесконфликтного общения с пациентами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава. На протяжении 3 дней участники проходили усиленные тренинги, разработанные специалистами Московского областного научно-исследовательского клинического института на бизнес-играх «Навигация наставников» и «Антиконфликт». Они учились подбирать верные слова в напряженных ситуациях, грамотно давать обратную связь и находить компромиссы, применяя педагогические и психологические приемы. Это особенно важно для повседневной работы с пациентами и молодыми специалистами, так как снижение конфликтности напрямую влияет на доверие, соблюдение врачебных рекомендаций и результаты терапии. Под Нижним Тагилом разбился 32-летний лишенец. Как уточнили информагентству «Все новости» в ГАИ, неподалеку от горнолыжного комплекса «Горобелая» водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, выехал с трассы в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 23 августа около 13 часов. По данным дорожных полицейских, в 25 году мужчину лишили водительских прав за то, что он уехал с места аварии. После нового ДТП пострадавшего увезли с множественными травмами в областную больницу на вагонке. Там у него должны были взять кровь для проверки на опьянение. На нарушителя составили 4 административных протокола за езду без прав, полиса ОСАГО, ремней безопасности и без регистрации авто. Ему может грозить арест, проверка по факту ДТП продолжается. В Свердловской области увеличилось количество рабочей силы из Индии, передает ЕАН. Об этом рассказал генеральный консул страны в Екатеринбурге на круглом столе Уральской ассоциации туризма. Граждане Индии, как правило, оказываются в России по двум причинам – для учебы в вузах и трудоустройства. Так, недавно генконсул встречался с представителями РЖД, где работает около 400 сотрудников из Индии. Прямые авиарейсы между Екатеринбургом и индийским Дели хотят запустить 25 октября. Обслуживать направление будут уральские авиалинии. Свердловская железная дорога начала нанимать трудовых мигрантов из Индии. Так магистраль борется с кадровым дефицитом. Работников берут монтерами пути, они ремонтируют, обслуживают инфраструктуру, меняют шпалы, скашивают траву, убирают мусор, чистят снег и так далее. Мигранты работают по всей линии СВЖД, включая станции в пределах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Из Центра реабилитации хищных птиц Халзан выпустились 3 птенцов краснокнижного филина. Осваиваться и готовиться к взрослой жизни они будут в Рижевском заказнике. Под присмотром специалистов пернатые научатся самостоятельно охотиться, после чего смогут упорхнуть в дикую природу. Птенцов отлучили от родителей, когда им было 55-70 дней. Уже тогда они уверенно подлетали и могли самостоятельно питаться. Сейчас им примерно 3 месяца. Закреплять навыки жизни в естественной среде они будут в просторном вольере посреди леса. Специалисты постепенно усложнят птицам задачи, от готового корма перейдут к добыче пищи с минимальными усилиями, стимулируя развитие природных инстинктов. Доля подкормки будут сокращать. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 20 градусов, солнечно, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 24.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Свежая коллаборация от Зиверт на песне «Давай на самый верх». И если вам понравилась эта новинка и вы хотите поднять ее на самый верх во всех музыкальных чартах, то заходите к нам на сайт Эко Радио, голосуйте за нее, и она будет играть чаще. Ну а с вами диджей Подольский, вы на Эко Радио, 14.12 на наших эфирных. И в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Баста, Дима Билан, Мари Гу и множество других крутых ребят заглянут к нам на огонек. Ну а прямо сейчас послушаем Леди Гага, Shape of a Woman, песня о женщинах. Вам, прекрасному полу, она посвящается. Всем отличного настроения.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 21 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

храним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 улучшил связь в городах Екатеринбургской агломерации. Модернизация и запуск новых базовых станций прошли в Первоуральске, Сысерти, Верхней Пышме, Полевском, Арамиле. Благодаря этому там удалось улучшить покрытие и повысить скорость мобильного интернета. Технический проект охватил как зоны жилой застройки, так и производственные и бизнес-локации. Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайн.

0: дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая, а сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

каменное тело. Баста и Майя Мишель с композицией под названием «Если я буду танцевать». А если танцевать летом на свежем воздухе, то можно стать немного маринита, как в следующей композиции от Инна, или же в переводе с испанского на русский «Загорел».

Самое, делитесь, ребята, кто загорел хорошо в этом году. Я вот немного совсем, но зато этот загар со мной останется надолго, как и воспоминания об этом лето, об этом лете, да. Ой, но я его еще не забуду, потому что оно еще не прошло. И вы не забывайте, давайте наслаждайтесь хорошей музыкой, а я буду вместе с вами.

0: Авторадио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе.

0: курсі всіх событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Коллаборация от Бурак Етер на треке Positive Vibes. Тут даже переводить ничего не надо. Итак, все понятно. Позитивные вайбы. Нынешний зумерский диалект такой используется. Но это даже здорово, потому что постепенно новое-новое.

узнают миллениалы об этой жизни. Ну, а следующий трек тоже связан с позитивными вайбами, потому что он как раз-таки нам рассказывает о нынешнем времени. Он называется «Август» от группы Intelligency. Давайте ее послушаем и насладимся.

0: На среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Строители новой школы в микрорайоне Александровский рассчитывают завершить кладку стен и остекление корпуса до наступления холодов. Это позволит подрядчику зимой без остановки продолжать прокладку сетей и другие работы, не требующие поддержания положительной температуры внутри здания. По данным пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, сейчас на стройплощадке ежедневно заняты от 50 до 60 рабочих. В начале этого года строители

0: Было заморожено из-за внесения изменений в проект. Возобновились работы только весной, поэтому главная цель сейчас — подключить здание к теплу до конца декабря. Более 2,3 миллиарда рублей перечислил социальный фонд в Свердловской области на выплату единого пособия с начала 2026 года. Сейчас его получают более 107 тысяч семей с детьми и беременных женщин, уточнили в пресс-службе ведомства. Размер пособия для женщин, вставших на учет в больницах на ранних сроках беременности, составляет от 10 219 до 20 438 рублей. На детей выплачивают от 9 094 до 18 188 рублей. Право на единое пособие имеют семьи, среднедушевой доход которых ниже регионального прожиточного минимума. У жителей Уральского федерального округа зафиксирован самый высокий в России уровень заболеваемости бесплодием среди мужчин и женщин. К таким выводам пришли аналитики первого МГМО имени Сеченова. Результаты исследования опубликованы в журнале «Эпидемиология и вакцина-профилактика». В среднем за прошедшие 15 лет заболеваемость мужским бесплодием в УРФО составила 94,5 случая на 100 тысяч мужчин, женским – 297 случаев на 100 тысяч женщин. По распространенности заболевания УРФО занял второе место в стране после Северо-Кавказского округа. 7% российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть учебной программы. Еще 43% считают, что практически не потеряли знания и смогут начать учебный год без серьезного повторения, передает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-школы SkySmart. При этом 37% школьников ожидают, что перед началом занятий им придется повторить примерно половину изученного материала. Еще 19% полагают, что потребуется вспомнить почти всю программу. Таким образом, для значительной части школьников возвращение к занятиям после трехмесячных каникул начинается с повторения пройденного материала. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 20 градусов, солнечно, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 24 градусов.

0: Fast Boy со свежей композицией Music Sounds, что переводится как «Музыка звучит», и музыка звучит из ваших радиоприемников. Вы можете слушать ее и через интернет, дома, в машине, где угодно. Привет всем, Нижний Тагил, Качканар, с вами DJ Подольский. 15-12 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Ёлка, Эйва Макс, Юлиана Караулова, а также множество других крутых исполнителей. И прямо сейчас для нас играет Дуа Липа с треком Break My Heart. Давайте послушаем его и зарядимся позитивной энергией. Всем отличного дня!
1: Эфир радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», автосеть РФ, Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 улучшил связь в городах Екатеринбургской агломерации. Модернизация и запуск новых базовых станций прошли в Первоуральске, Сысерти, Верхней Пышме, Полевском, Арамиле. Благодаря этому там удалось улучшить покрытие и повысить скорость мобильного интернета. Технический проект охватил как зоны жилой застройки, так и производственные и бизнес-локации.

Avalon Rockstone с композицией Vertigo, что переводится как головокружение, и в эпоху гаджетов, социальных сетей и переизбытка информации мы часто испытываем это чувство, и дабы прийти в себя, нужно отложить смартфон в сторону, посмотреть на какое-либо природное явление, например, на реку, как в композиции Иордан, как раз-таки это та самая река историческая, которая будет петь нам Мона, и мы послушаем прямо сейчас это великолепное произведение искусства. Всем хорошего дня, друзья!

0: где-то вдалеке.
1: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
1: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!
7: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио.

Дэвид Гетта и One Republic с треком I Don't Wanna Wait, что переводится как «Я не могу больше ждать», и это чувство чаще всего возникает, когда вы находитесь где-то в очереди, и чаще всего хочется как-то скоротать время, а в этом прекрасно помогает хорошая музыка, и если вы где-то находитесь, скучаете, то эко-радио вас не подведет. С вами был DJ Подольский, услышимся завтра, а прямо сейчас послушаем трек от Полины Гагариной под названием «Нет».

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале. 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Строители новой школы в микрорайоне Александровский рассчитывают завершить кладку стен и остекление корпуса до наступления холодов. Это позволит подрядчику зимой без остановки продолжать прокладку сетей и другие работы, не требующие поддержания положительной температуры внутри здания. По данным пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, сейчас на стройплощадке ежедневно заняты от 50 до 60 рабочих. В начале этого года строительство было заморожено из-за внесение изменений в проект. Возобновились работы только весной, поэтому главная цель сейчас – подключить здание к теплу до конца декабря. Более 2,3 миллиарда рублей перечислил социальный фонд в Свердловской области на выплату единого пособия с начала 2026 года. Сейчас его получают более 107 тысяч семей с детьми и беременных женщин, уточнили в пресс-службе ведомства. Размер пособия для женщин, вставших на учет в больницах на ранних сроках беременности, составляет от 10 219 до 20 438 рублей. На детей выплачивают от 9

0: 94 до 18 188 рублей. Право на единое пособие имеют семьи, средний душевой доход которых ниже регионального прожиточного минимума. У жителей Уральского федерального округа зафиксирован самый высокий в России уровень заболеваемости бесплодием среди мужчин и женщин. К таким выводам пришли аналитики первого МГМО имени Сеченова. Результаты исследования опубликованы в журнале «Эпидемиология и вакцина-профилактика». В среднем за прошедшие 15 лет заболеваемость мужским бесплодием в УРФО составила 94,5 случая на 100 тысяч мужчин, женским – 297 случаев на 100 тысяч женщин. По распространенности заболевания УРФО занял второе место в стране после Северо-Кавказского округа. 7% российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть учебной программы. Еще 43% считают, что практически не потеряли знания и смогут начать учебный год без серьезного повторения, передает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-школы SkySmart. При этом 37% школьников ожидают, что перед началом занятий им придется повторить примерно половину изученного материала. Еще 19% полагают, что потребуется вспомнить почти всю программу. Таким образом, для значительной части школьников возвращение к занятиям после трехмесячных каникул начинается с повторения пройденного материала. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер южного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 17 до 25 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 улучшил связь в городах Екатеринбургской агломерации. Модернизация и запуск новых базовых станций прошли в Первоуральске, Сысерти, Верхней Пышме, Полевском, Арамиле. Благодаря этому там удалось улучшить покрытие и повысить скорость мобильного интернета. Технический проект охватил как зоны жилой застройки, так и производственные и бизнес-локации.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
4: Хочешь картошку? Иди в Вилку-ложку.
3: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
4: Территория звука.
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Железная дорога запустила новый сервис покупки билетов на электрички в Свердловской области и других регионах. Это чат-бот в мессенджере Макс. С его помощью можно оформить билеты на пригородные поезда, курсирующие по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областях и Хмао-Югре. Но есть важный нюанс. Купить посадочные получится только на обычные электрички без указания мест и за полную стоимость. За билетами на Финист или Ласточку все равно придется идти в кассу, покупать через приложение или сайты РЖД. В Свердловской области завершилось обучение для 210 будущих наставников, сотрудников поликлиник и больниц региона. Теперь они отправятся в уральские города и будут внедрять в медучреждениях единый стандарт бесконфликтного общения с пациентами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава. На протяжении 3 дней участники проходили усиленные тренинги, разработанные специалистами Московского областного научно-исследовательского клинического института. В Нижнем Тагиле 17-летний парень устроил покатушки на мопеде по оживленной дороге. Все закончилось ДТП. Авария произошла днем 21 августа на улице Кулибина, рассказали в отделении пропаганды городской ГАИ. Инцидент случился в районе дома номер 64. На этом участке водитель мопеда при выезде с прилегающей территории не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Volkswagen Touareg. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали с травмой ноги в детскую горбольницу. От более серьезных увечья его защитил мотошлем. Инспекторы выяснили, что парень получил права категории А в 2025 году. Он катался с разрешения родителей. Они в этот момент находились на работе. Частичку Азии привезли.

0: Везли в Нижний Тагил. В Музее изобразительных искусств открылась выставка казахского художника Марата Габдрахманова. Его изящные и колоритные работы хорошо знают тагильчане, ведь скульптуры мастера украшают улицы и парки. Сейчас появилась возможность познакомиться с творчеством поближе. Кочевники, охотники, созерцатели, музыканты. Марат Габдрахманов вдохновляется историей, бытом и промыслами степных народов. Поэтому выставка и называется «Мелодия степи». Здесь собраны работы из любимого материала автора простого черного металла. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер южного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 17 до 25 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 улучшил связь в городах Екатеринбургской агломерации. Модернизация и запуск новых базовых станций прошли в Первоуральске, Сысерти, Верхней Пышме, Полевском, Арамиле. Благодаря этому там удалось улучшить покрытие и повысить скорость мобильного интернета. Технический проект охватил как зоны жилой застройки, так и производственные и бизнес-локации.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки

0: и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
3: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Тенет Т8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе Тенет Т8 в Русальянс на фестивальной 5В строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5В строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Этот воздух, как фатыгу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как фатыгу стоит, это

0: Это радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Тенет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбо.

0: Бомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе TNT 8 в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Saturn Air Auto. Официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
1: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
2: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», автосеть РФ, Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Железная дорога запустила новый сервис покупки билетов на электричке в Свердловской области и других регионах. Это чат-бот в мессенджере Макс. С его помощью можно оформить билеты на пригородные поезда, курсирующие по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областях и Хмао-Югре. Но есть важный нюанс. Купить посадочные получится только на обычные электрички без указания мест и за полную стоимость. За билетами на Финист или Ласточку все равно придется идти в кассу, покупать через приложение или сайты РЖД. В Свердловской области завершилось обучение для 210 будущих наставников, сотрудников поликлиник и больниц региона. Теперь они отправятся в уральские города и будут внедрять в медучреждениях единый стандарт бесконфликтного общения с пациентами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава. На протяжении 3 дней участники проходили усиленные тренинги, разработанные специалистами Московского областного научно-исследовательского клинического института. В Нижнем Тагиле 17-летний парень устроил покатушки на мопеде по оживленной дороге. Все закончилось ДТП. Авария произошла днем 21 августа на улице Кулибина, рассказали в отделении пропаганды городской ГАИ. Инцидент случился в районе дома номер 64. На этом участке водитель мопеда при выезде с прилегающей территории не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Volkswagen Touareg. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали с травмой ноги в детскую горбольницу. От более серьезных увечья его защитил мотошлем. Инспекторы выяснили, что парень получил права категории А в 2025 году. Он катался с разрешения родителей, они в этот момент находились на работе. Частичку Азии привезли в Нижний Тагил. В Музее изобразительных искусств открылась выставка казахского художника Марата Габдрахманова. Его изящные и колоритные работы хорошо знают тагильчане, ведь скульптуры мастера украшают улицы и парки. Сейчас появилась возможность познакомиться с творчеством поближе. Кочевники, охотники, созерцатели, музыканты. Марат Габдрахманов вдохновляется историей, бытом и промыслами степных народов. Поэтому выставка и называется «Мелодия степи». Здесь собраны работы из любимого материала автора простого черного металла. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер южного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 17 до 25 градусов тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 улучшил связь в городах Екатеринбургской агломерации. Модернизация и запуск новых базовых станций прошли в Первоуральске, Сысерти, Верхней Пышме, Полевском, Арамиле. Благодаря этому там удалось улучшить покрытие и повысить скорость мобильного интернета. Технический проект охватил как зоны жилой застройки, так и производственные и бизнес-локации.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре Олмед ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
3: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года.

0: в организаторе правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

поезд. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город тусклен на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Строители новой школы в микрорайоне Александровский рассчитывают завершить кладку стен и остекление корпуса до наступления холодов. Это позволит подрядчику зимой без остановки продолжить прокладку сетей и другие работы, не требующие поддержания положительной температуры внутри здания. По данным пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, сейчас на стройплощадке ежедневно заняты от 50 до 60 рабочих. Железная дорога запустила новый сервис покупки билетов на электрички в Свердловской области и других регионах. Это чат-бот в мессенджере «Макс». С его помощью можно оформить билеты на пригородные поезда, курсирующие по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областях и Хмао-Югре. Но есть важный нюанс. Купить посадочные получится только на обычные электрички без указания мест и за полную стоимость. За билетами на «Финист» или «Ласточку» все равно придется идти в кассу, покупать через приложение или сайты РЖД. В Свердловской области увеличилось количество рабочей силы из Индии, передает ЯН. Об этом рассказал генеральный консул страны в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй на круглом столе Уральской ассоциации туризма. Граждане Индии, как правило, оказываются в России по двум причинам – для учебы в вузах и трудоустройства. Так, недавно генконсул встречался с представителями РЖД, где работают около 400 сотрудников из Индии. 7% российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть учебной программы. Еще 43% считают, что практически не потеряли знания и смогут начать учебный год без серьезного повторения, передает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-школы SkySmart. При этом 37% школьников ожидают, что перед началом занятий им придется повторить примерно половину изученного материала. Еще 19% полагают, что потребуется вспомнить почти всю программу. Таким образом, для значительной части школьников возвращение к занятиям после трехмесячных каникул начинается с повторения пройденного материала. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер южного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 17 до 25 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это

0: популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Строители новой школы в микрорайоне Александровский рассчитывают завершить кладку стен и остекление корпуса до наступления холодов. Это позволит подрядчику зимой без остановки продолжить прокладку сетей и другие работы, не требующие поддержания положительной температуры внутри здания. По данным пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, сейчас на стройплощадке ежедневно заняты от 50 до 60 рабочих. Железная дорога запустила новый сервис покупки билетов на электрички в Свердловской области и других регионах. Это чат-бот в мессенджере Макс. С его помощью можно оформить билеты на пригородные поезда, курсирующие по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областях и Хмао-Югре. Но есть важный нюанс. Купить посадочные получится только на обычные электрички без указания мест и за полную стоимость. За билетами на Финист или Ласточку все равно придется идти в кассу, покупать через приложение или сайты РЖД. В Свердловской области увеличилось количество рабочей силы из Индии, передает ЯН. Об этом рассказал генеральный консул страны в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй на круглом столе Уральской ассоциации туризма. Граждане Индии, как правило, оказываются в России по двум причинам – для учебы в вузах и трудоустройства. Так, недавно генконсул встречался с представителями РЖД, где работают около 400 сотрудников из Индии. 7% российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть учебной программы, еще 43% считают, что практически не потеряли знания и смогут начать учебный год без серьезного повторения, передает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-школы SkySmart. При этом 37% школьников ожидают, что перед началом занятий им придется повторить примерно половину изученного материала. Еще 19% полагают, что потребуется вспомнить почти всю программу. Таким образом, для значительной части школьников возвращение к занятиям после трехмесячных каникул начинается с повторения пройденного материала. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер южного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 17 до 25 градусов тепла.
2: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт. Открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок. Чувствуешь?

0: где-то вдалеке.
1: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
1: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

0: На Среднем Урале 21 час. Город затихает, но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
1: Территория звука.
0: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
2: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждой нотой рождаются лучшие моменты и отличия.

0: а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

classics.

Mm-hmm.

0: а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

0: радио.
1: Специальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.